0: На хоризонт.
1: Здравейте, уважаеми слушатели! Добро утро, ранобудници! От нас Ралица Неделчева, Юлия Гатерова и Маргарита Дойчинова.